Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется в такт.

0: любви.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Екатеринбурге 7 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле Сысерская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью девочки, легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29 днем, небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет «Коммерсант Урал». Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
2: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28 градусов.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 8 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью девочки, легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29, днем небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, а вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28 градусов.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Екатеринбурге 9 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Евросоюз, вероятнее всего, не сможет выбрать одного переговорщика для диалога с Россией на встрече глав МИДов на Кипре на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на дипломатов и чиновников Евросоюза. В то же время они отмечают, что для переговоров с Москвой могут назначить небольшую группу, пишет газета «Ру». Напоминает о том, что президент Путин хотел бы видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру. Она заявила, что Шрёдер якобы являлся высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний, цитирует ее РИА Новости. На Среднем Урале передано в суд дело хозяина собаки, искусавшей 4-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. 13 марта этого года в Арамиле Сысертская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о причинении тяжкого вреда по неосторожности. В прокуратуре заявляют, что мужчина знал, что пес агрессивен, однако все равно открыл калитку и отпустил на свободный выгул. Собака, помесь хаски и маламута, забежала на детскую площадку и набросилась на детей. Мальчику причинен тяжкий вред здоровью девочки, легкий вред. У них искусана голова и лицо, пишет Ядин. Жара пришла на Средний Урал надолго. В выходные Росгидромет обещает плюс 26-29 днем, небольшие осадки. Далее с понедельника по среду также ожидается жара и небольшие дожди. Температура составит от 26 до 28 градусов днем. В четверг уже плюс 21. По ночам на следующей неделе будет тепло, плюс 15-17. Конец мая, начало июня ожидаются дождливыми и немного прохладнее. От 17 до 21 днем. Заморозков в прогнозах в ближайшие две недели нет. Этой весной жители Свердловской области сдали в банке почти 5 тонн монет на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Итоги так называемой монетной недели подвели в Уральском управлении Банка России. По сравнению с предыдущей акцией, которая прошла осенью 2025 года, количество сданных монет выросло на 3%, вес на 4%. Наибольшую долю среди сданной мелочи составили 10-рублевые монеты, далее следуют 10-копеечные и монеты номиналом 1 рубль, пишет Коммерсант Урал. Пентагон обнародовал новый массив данных об НЛО. В числе размещенных на сайте сведений видеозапись, где запечатлен непонятный летающий объект над Ираком от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть материалов об НЛО, напомню, Пентагон рассекретил 8 мая. Также в США ищут отставного генерала ВВС Уильяма Нила Максланда, который мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы упавшего в Розуэлле в 1947 году. Официальный курс доллара на выходные 71.21, евро 82 рубля 54 копейки.
0: Реклама.
3: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28 градусов.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», а новые слова – это по-прежнему ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А сегодня еще и довольно сладкое. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «трималин». Звучит как название лекарства или топлива для ракеты, например. Но на самом деле это один из главных секретов профессиональных кондитеров. «Трималин» – это инвертный сахарный сироп. Его получают из обычного сахара. Сахарозу расщепляют на глюкозу и фруктозу. Кстати, само слово «инертный» появилось из химии из-за изменения поляризации света в растворе сахара. Ну да, ладно. Но продолжим с трималином. Вообще он был торговой маркой французского кондитерского сиропа. Но со временем название стало нарицательным, как ксерокс, например. Зачем же нужен трималин? Именно он делает мороженое мягким без льда, а круассаны и бисквиты дольше свежими. Он удерживает влагу и не дает сахару кристаллизоваться. Поэтому его используют в зефире, карамели, конфетах, сорбетах. Запомнили? Трималин – инвертный сахарный сироп. А я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 10 утра.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Сообщение об этом губернатор Денис Паслер опубликовал в своем канале в мессенджере Макс после половины 10 утра. Глава области напомнил, что важно сохранять спокойствие и бдительность. Также уральцев предупредили о возможных ограничениях связи и мобильного интернета. Аэропорт Кольцово пока работает без ограничений. В это же время Росавиация закрыла небо над соседними регионами. Самолеты в эти минуты не принимают аэропорты Перми и Казани. К другим темам. 20 новых трехсекционных трамваев доставят в Екатеринбург до конца сентября. Еще 30 город получит до 25 декабря. Об этом сообщил мэр Алексей Орлов в своих соцсетях. Уже подписан протокол на поставку трамваев. Победителем аукциона стала компания «Сберлизинг». Трамваи будут низкопольными, смогут вмещать до 150 человек. Срок службы не менее 30 лет. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнит 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса. Свердловские молодожены заняли половину площадок, предложенных властями региона в рамках акции «Пошли жениться». В красивую дату 26.06.26 некоторые локации, где обычно браки не регистрируют, будут работать с 0 часов и до полуночи 27 июня. 26 числа пожениться можно будет в театре, мускомедии, библиотеке Белинского, музее ИЗО, а также на Екатеринбург-арене и в отделении Сбера в историческом здании на Малышева 31В. Подать заявление на регистрацию брака пары могут до 25 мая через портал госуслуг, либо лично в отделах ЗАГС по всей Свердловской области, напомнили в департаменте информполитики. Чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, школьной программы недостаточно, поэтому выпускники обращаются к репетиторам, заявил РБК бывший глава Рособорнадзора Виктор Болотов. Он уточнил, что обычные школы дают уровень, с которым единые госэкзамены можно сдать на условную тройку. Курсы и репетиторы необходимы, чтобы выпускник мог претендовать на поступление в том числе в столичные университеты. НАСА анонсировала строительство жилого модуля на Луне. В соцсетях американского космического агентства появилась запись о проекте лунной базы. Этот космический аппарат будет служить жилым модулем, где астронавты будут жить и работать во время длительных научных миссий, заявили представители НАСА в соцсетях. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28 градусов.

0: Радио Лето. Реклама. Урал-Маркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
1: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Запад. Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Я выбираю диван.
3: Тогда я стол.
2: Я светильники.
3: Текстиль за мной.
2: Декор. Декор тоже ты.
3: Я все.
2: И я.
3: Как быстро.
2: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
4: Гипермаркет «Симолэнд». Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Турниры по кулачным боям, напоминающие бокс, проходили еще в Древней Греции. Вот прошло почти 2700 лет, а бокс до сих пор считается одной из самых эффективных тренировок для тела и для мозга. Но сегодня важно разделять классический бокс и фитбоксинг. Это все-таки не одно и то же. Классический бокс – это контакт, реакция, тактика и работа под давлением. Он развивает координацию, выносливость и дисциплину. Ну и нагрузки там серьезнее. Спарринги, удары, высокая интенсивность. В отличие от него, фитбоксинг – это более безопасный формат. Без ударов по голове. И здесь главная цель – кардиомышцы и эмоциональная разгрузка. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Говорят, что за час такой тренировки можно сжечь примерно от 500 до 800 килокалорий. Все зависит от веса и от вашего темпа. И еще интересный факт. Исследования последних лет показывают, что боксерские тренировки помогают снижать уровень тревожности и стресса. Поэтому многие приходят туда не за дракой, а буквально выключить голову и выпустить пар после работы. Кому подходит бокс? Тем, кто любит соревнования и хочет прокачать свой характер. А фитбоксинг – тем, кто хочет быстрее прийти в форму без жесткого контакта. И да, первые результаты по выносливости и моделированию тела люди часто замечают уже через месяц тренировок. Кажется, я знаю, где я буду сегодня вечером. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 11 утра.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России запретили продажу армянского коньяка и трех марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. Также в ведомстве уточнили, что продукция не соответствует обязательным требованиям. В конце рабочей недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Также инспекторы проверяют поставщиков фруктов и овощей, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура обратилась с новым иском о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Ответчиками, как и в прошлых исках, кроме самих коммерсантов, являются экс-глава МГИСО Алексей Пьянков и находящаяся под стражей Татьяна Черных. Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем. Это земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области. В ноябре прошлого года по иску Генпрокуратуры были национализированы бизнес-активы Артема Бикова и Алексея Боброва. УГМК «Арена» стала площадкой для общегородского выпускного. Праздник пройдет 26 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадка соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы, а также школьных педагогов и родителей. По словам вице-мэра Константина Шевченко, УГМК «Арена» позволяет разместить всех участников этого праздника, а также имеет необходимое оборудование для проведения масштабных мероприятий. Выпускной под крышей позволяет не ориентироваться на прогноз погоды и исключает возможность переноса праздника, пишет «Новый день». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла почти на 14%. Половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы. Это люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X. 20% банкротств пришлось на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет. И они являются самым активным населением для трудовой деятельности. В Лас-Вегасе завтра пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Полное название этого мероприятия – Enhanced Games, или игры с расширенными возможностями. Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам при этом разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках, пишет «Коммерсант». У игр солидные призовые фонды, в том числе за установление мировых рекордов. Если кто-то из допинг-спортсменов установит новый рекорд в беге на 100 метров, ему обещают $1 миллион. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. Ограничение по движности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
2: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 28 градусов.

0: Радио Лето. Реклама. Урал-маркет с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный.
1: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Акаме Запад. Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге. Полдень.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Белгородской области предотвратили крупный теракт. Как сообщили представители ФСБ, жительницу региона завербовали после того, как она стала жертвой телефонных мошенников. Под предлогом помощи в задержании преступников женщина должна была изъять из тайника взрывное устройство и активировать его в людном месте. В случае подрыва бомбы было бы значительное количество жертв, включая и исполнительницу взрыва. Женщина обратилась в ФСБ, в итоге взрывное устройство обезвредили. Объявленный в Свердловской области режим беспилотной опасности не повлиял на проведение всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Площадкой мероприятия стал Новокольцовский. С утра в микрорайоне перекрыты основные улицы. Это Экспо и Новосинарские бульвары, а также улицы Столетия Уральского университета и Универсиады. Первые участники стартовали после 9 утра. В момент объявления беспилотной опасности на дистанции отправлялись те, кто заявился на 5 и 10 километров. Напомню, основную часть ограничений в Новокольцовском обещают снять после 14:30. Автобусы на время проведения полумарафона в микрорайон не заезжают. 1100 гектаров леса продолжает гореть в Ивдельском районе. С возгоранием борются трое суток. На тушении работают два вертолета Ми-8. Они уже сбросили на горящий лес 20 тонн воды. Об этом пишет портал 66.ru. Техника производит опашку кромки пожара, чтобы не допустить распространения огня. В тушении задействованы больше 100 человек и 15 единиц спецтехники. Улицу Шейкмана перекроют в центре Екатеринбурга на 1,5 месяца. Ограничения будут действовать от Радищева до переулка Центральный рынок. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на мэрию. Перекрытия связаны с работами по созданию повышенного пешеходного перехода. Автомобилисты будут объезжать эти перекрытия по улицам Малышева, Сакаеванцетти, а также Радищева и Московской. В России вырос спрос на сонный туризм. Отели и санатории в ответ на запрос клиентов предлагают программы здорового сна. Также в сегменте популярны уединенные эко-отели на юге России, в Подмосковье, а также Ленобласти на Алтае. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что так называемый сонный туризм – это модный тренд. В туристическом инфополе он стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс, испытываемый людьми. Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма от цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов с помощью экосистемы номера, питания и процедур. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды. Дизайнерская одежда. Крафтовые продукты. Детский маркет. Бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
3: Я выбираю диван.
4: Тогда я стол.
3: А, я светильники.
4: Текстиль за мной.
3: Декор. Ой, декор тоже ты.
4: Я все.
3: И я.
4: Как быстро.
3: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
5: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Признавайтесь, давно ли вы смеялись так, что уже невозможно остановиться, буквально до коликов в животе? Вот такой смех и называют гомерическим. И давайте выясним, действительно ли это связано с Гомером, тем самым древнегреческим поэтом, которому приписывают Илиаду и Одиссею. В его произведениях боги нередко смеялись очень громко, бурно и буквально на весь Олимп. В переводах даже встречается выражение «гомерический хохот», то есть неудержимый, раскатистый, почти такой легендарный смех. Со временем это выражение ушло в обычную речь, и теперь прилагательное «гомерический» — это не только про литературу, а вообще про что-то чрезмерное и очень яркое по эмоциям. Так что если сегодня вдруг вечером вы будете смеяться до слез, знаете все по классике, все по Гомеру. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 13 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Свердловской области снят режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в мессенджере «Макс». Предупреждение действовало больше 3 часов, при этом Росавиация не закрывала аэропорт Кольцово. Он продолжал все это время обслуживать рейсы на вылет и прилет. Отбой беспилотной опасности дан также и в соседнем Пермском крае. При этом пермский губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что атаке дронов подверглась одно из промышленных предприятий «Прикамье». Жителям ничего не угрожает, пострадавших по предварительной информации нет. В это же время количество погибших при атаке на общежитие и колледж в Старобельске выросло до 10 человек. Пострадавших по-прежнему 38, пишет агентство ТАСС со ссылкой на представителей МЧС. Остается неизвестной судьба 11 студентов колледжа, заявило местное руководство. Спасатели продолжают работу на месте атаки. МЧС минувшей ночью увеличила группировку для разбора завалов обрушенного здания. Также к разбору завалов привлекли и горноспасателей. Дату присвоения звания «почетный гражданин» в Екатеринбурге предложили перенести с лета на осень. В мэрии уральской столицы предлагают связать торжественное событие с исторической датой основания Екатеринбурга – 18 ноября. Одним из аргументов является желание обратить внимание горожан именно на исторический день рождения города. Если инициатива будет одобрена, сроки подачи ходатайств о присвоении звания «почетного гражданина» сдвинутся с 15 мая до 15 августа. Новый день напоминает, что Гордума уже приняла решение о переносе празднования Дня города с 3 на 1 субботу августа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу Поднебесной будут отправлять 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Чемпионат мира по хоккею с мячом отменили из-за того, что в соревнованиях не участвуют сборные России и Белоруссии. Причиной в Международной федерации бенди назвали финансовые проблемы. В начале 2027 года не состоятся как мужской, так и женский турниры. ТАСС напоминает, что сборные России и СССР самые титулованные в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: Акаме Запад. Звоните 222-21-21. Акаме Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды. Дизайнерская одежда. Крафтовые продукты. Детский маркет. Бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
3: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето». Ты...

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Замечали, что после еды хочется спать? Особенно днем, когда впереди еще работа, встречи и сообщения, на которые нужно отвечать с умным видом. И чаще всего виноваты не магнитные бури, а наш обед. Особенно, если вы ели сладкое, белый хлеб, фастфуд или слишком тяжелую еду. Они дают резкий скачок энергии, а потом такой же резкий спад. Поэтому через полчаса после плотного обеда мозг уже требует не новых задач, а подушку. Чтобы такого не было, делаем ставку на еду с нормальным балансом. Белок, овощи и медленные углеводы. Например, курица с салатом, омлет, рыба, гречка, творог или орехи. После такой еды энергия держится ровнее. И важный момент. Не стоит сразу бросаться в сложные задачи после обеда. Организм в этот момент немного переключен на восстановление и переваривание пищи. Поэтому лучше начать с чего-то полегче. Ну, например, разобрать почту, сделать звонок, пройтись за кофе, обсудить рабочие моменты с коллегами или просто ненадолго сменить деятельность. Ну и классика, которая работает всегда, это чистая вода и немного движения, хотя бы 10 минут пройтись после еды. Иногда этого уже достаточно, чтобы вернуться в рабочий режим без внутренней борьбы за выживание и сон. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Я выбираю диван.
5: Тогда я стол.
4: Я светильники.
5: Текстиль за мной.
4: Декор. Ой, декор тоже ты.
5: Я все.
4: И я.
5: Как быстро.
4: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
6: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург. Черняховского, 86. Нижний Тагил. Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Екатеринбурге 14 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. В Свердловской области идут дожди, и их в регион на следующей неделе принесут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на крайнем востоке и местами на крайнем юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории региона не выпало и половины месячной нормы. Днем в субботу в уральской столице ждут дождь и грозу. Завтра грозовые дожди. Средний Урал сохранил позиции по количеству туристических поездок. По итогам первого квартала Свердловская область заняла 6-е место по числу туристов, посетивших регион. В количественном выражении это более 750 тысяч человек. На 18% выросло количество путешественников, которые в Свердловской области останавливаются именно в гостиницах. Власти региона не исключают, что летом турпоток в Свердловскую область может возрасти вдвое, пишет агентство ЯН. В центре Екатеринбурга перед выходными открыли живую стену. Она расположена напротив входа в метро площадь 1905 года и состоит из 700 растений 20 сортов. В экосистеме 9 ярусов – это сосны, ели, можжевельники и другие виды растений. Живой фасад поможет улучшить качество воздуха в центре, так как поглощает углекислый газ и выделяет в воздух полезные фитонциды, пишет КП «Екатеринбург». Диетологи рассказали, сколько клубники в день можно съедать без вреда для здоровья. В среднем при отсутствии противопоказаний безопасные порции будут 250-300 граммов. Ягода действительно некалорийна и содержит в себе витамины. Например, в 150 граммах клубники суточная доза витамина С. Также в ней есть фолиевая кислота, витамин Е и полезные для сердца антоцианы. Из-за довольно высокого содержания органических кислот клубнику не рекомендуют людям с заболеваниями ЖКТ. Абсолютным противопоказанием является и аллергия на клубнику. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
4: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
5: А сейчас информация для тех, кто хочет купить новое авто, но потерялся в большом выборе брендов и предложений.

0: Аками Запад. Звоните 222-21-21. Аками Запад. 222-21-21.
1: Реклама ООО «Автоперекресток». ИНН-66-74-112-625. Количество авто ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Екатеринбурге 15 часов.
1: Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В России запретили продажу армянского коньяка и трех марок вина. В Роспотребнадзоре заявили, что выявили некачественную алкогольную продукцию в процессе поставок. Также в ведомстве уточнили, что продукция не соответствует обязательным требованиям. В конце рабочей недели Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз цветов из Армении. Также инспекторы проверяют поставщиков фруктов и овощей, пишет «Коммерсант». Генпрокуратура обратилась с новым иском о национализации активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Ответчиками, как и в прошлых исках, кроме самих коммерсантов, являются экс-глава МГИСО Алексей Пьянков и находящаяся под стражей Татьяна Черных. Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем. Это земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на пресс-службу судов Свердловской области. В ноябре прошлого года по иску Генпрокуратуры были национализированы бизнес-активы Артема Бикова и Алексея Боброва. УГМК «Арена» стала площадкой для общегородского выпускного. Праздник пройдет 26 июня. Как сообщили в пресс-службе мэрии, площадка соберет около 15 тысяч выпускников школ уральской столицы, а также школьных педагогов и родителей. По словам вице-мэра Константина Шевченко, УГМК «Арена» позволяет разместить всех участников этого праздника, а также имеет необходимое оборудование для проведения масштабных мероприятий. Выпускной под крышей позволяет не ориентироваться на прогноз погоды и исключает возможность переноса праздника, пишет «Новый день». 137 тысяч россиян признаны банкротами в первом квартале этого года. Статистика выросла почти на 14%. Половину личных банкротств прошли так называемые миллениалы. Это люди, рожденные в период с 1981 по 1996 годы. Еще четверть – более старшие представители поколения X. 20% банкротств пришлось на зумеров. Эксперты объясняют статистику тем, что возраст миллениалов от 30 до 45 лет. И они являются самым активным населением для трудовой деятельности. В Лас-Вегасе завтра пройдет турнир, участникам которого разрешен допинг. Полное название этого мероприятия – Enhanced Games, или игры с расширенными возможностями. Участники соревнований сразятся в плавании, беге и поднятии тяжестей. Спортсменам при этом разрешено принимать любые препараты, которые продаются в аптеках, пишет «Коммерсант». У игр солидные призовые фонды, в том числе за установление мировых рекордов. Если кто-то из допинг-спортсменов установит новый рекорд в беге на 100 метров, ему обещают $1 миллион. Официальный доллар на сегодня 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
3: За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов. Днем плюс 27, плюс 29.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симоленд. Все так и задумано.
0: Гипермаркет Симоленд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
3: Уралмаркет. С 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
0: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: Тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Вы слушаете Радио Лето 98.9 FM.

0: Екатеринбурге 16 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Белгородской области предотвратили крупный теракт. Как сообщили представители ФСБ, жительницу региона завербовали после того, как она стала жертвой телефонных мошенников. Под предлогом помощи в задержании преступников женщина должна была изъять из тайника взрывное устройство и активировать его в людном месте. В случае подрыва бомбы было бы значительное количество жертв, включая и исполнительницу взрыва. Женщина обратилась в ФСБ, в итоге взрывное устройство обезвредили. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. В России вырос спрос на сонный туризм. Отели и санатории в ответ на запрос клиентов предлагают программы здорового сна. Также в сегменте популярны уединенные эко-отели на юге России, в Подмосковье, а также Ленобласти на Алтае. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что так называемый сонный туризм – это модный тренд. В туристическом инфополе он стал ответом на интенсивный график жизни и постоянный стресс, испытываемый людьми. Программы здорового сна в отелях ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. От цифрового детокса и снятия стресса до коррекции биоритмов с помощью экосистемы номера, питания и процедур. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: Радио «Лето». Реклама. «Уралмаркет» с 22 по 24 мая на Плотинке. Локальные бренды, дизайнерская одежда, крафтовые продукты, детский маркет, бесплатная игротека. Берите семью, друзей, питомцев и проведите 3 дня вкусно и душевно. Горького 4А. Вход свободный. На плюс.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио «Лето».

0: тебе.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня у нас слово с таким французским флером. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода «лавальер». Лавальер – это изящное украшение на шею, кулон, бант или декоративная лента с подвеской. И название пошло от Луизы де Лавальер, фаворитки Людовика XIV. И да, уже тогда мода работала сильнее любых рекомендаций стилистов. Интересно, что сегодня слово «лавальер» можно встретить не только в винтажной моде. Так еще называют маленькие петличные микрофоны, те самые, которые цепляют на одежду телеведущим, блогерам и спикерам, потому что крепятся они примерно там же, у шеи или на воротнике. Вот такое модное, старинное и одновременно телевизионное слово получилось, а я уже готовлю для вас новое, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

такая в цвете в любое время года, но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Екатеринбурге 17 часов.
1: Спонсор выпуска – АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Пятеро подростков, пострадавших во время атаки на колледж в Старобельске, находятся в тяжелом состоянии. Также лечение продолжают еще пять человек, которые были госпитализированы. Об этом сообщили в Федеральном Минздраве. В это же время выросло количество погибших в результате атаки на общежитие колледжа в ЛНР. По последним данным, жертвами стали 12 человек. Под завалами, разбор которых с пятницы ведут спасатели, остаются не меньше 9 человек. По факту атаки на колледж в Старобельске расследуют уголовное дело по статье «Теракт». Футбольный «Урал» сегодня в Каспийске сыграет второй стыковой матч за право вернуться в РПЛ. Игра на поле «Анжи-Арены» начнется в 18 часов по времени Екатеринбурга. Футболисты «Урала» улетели в Дагестан в конце рабочей недели. Поддержать клуб на выездном матче отправились и 100 болельщиков из Екатеринбурга. Напомню, 20 мая встреча на Екатеринбург-арене завершилась поражением «Урала» 0-1. Из-за спорных моментов в матче руководство клуба обратилось в РПЛ. В основную конкурсную программу фестиваля «Коляда Плейс» вошли более 20 спектаклей. На странице «Коляда Театра» опубликована полная афиша. Открытие фестиваля состоится 20 июня. По традиции оно пройдет около здания «Коляда Театра» на проспекте Ленина. В основной конкурсной программе 26 спектаклей. В Екатеринбург приедет коллектив из Северной Македонии. Также Россию будут представлять театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми и многих других городов. Завершится фестиваль 30 мая. На проспекте Космонавтов тлеет торф. Газоны дымятся перед новыми жилыми комплексами в районе техучилища и Мельковского переулка. Торф в жилой зоне появился в прошлом году после того, как на Космонавтов перекладывали трубы и после восстанавливали благоустройство и газоны. В управляющих компаниях порталу Е1 заявили, что газоны территориям жилых комплексов не принадлежат. В Европе с грузовиков начали воровать датчики слепых зон. По словам экспертов, эти девайсы могут стать новой добычей злоумышленников, которые до сих пор промышляли снятием зеркал, фар и прочих внешних деталей с кузова. Причина проста – датчики слепых зон легко снять, однако стоят они недешево, если приобретать их через официальные каналы. Газета «Ру» пишет, что в Нидерландах на стоянке грузовиков транспортной компании были украдены все датчики слепых зон со всех припаркованных машин. Перевозчик объявил награду в 2500 евро за информацию о воришках. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Я выбираю диван.
2: Тогда я стол.
1: Я светильники.
2: Текстиль за мной.
1: Декор. Ой, декор тоже ты.
2: Я все.
1: И я.
2: Как быстро.
1: Это же Симолэнд. Все так и задумано.
3: Гипермаркет Симолэнд. Соберите дом за один визит. Екатеринбург, Черняховского, 86. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 31.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте поговорим сегодня о камнях. Они, может, и не заменяют врача, но отлично работают как личный талисман и напоминание о нашем состоянии. Но, конечно, я говорю о натуральных камнях. Важный момент. Научных доказательств, что камни лечат болезни или чинят нашу энергетику, к сожалению, нет. Зато они могут работать как психологический якорь. Вот держишь камень в руке, дышишь спокойнее, концентрируешься. И это похоже на эффект ритуала и ожидания. Некоторые называют это плацебо. А теперь коротко по камням. Янтарь – это окаменевшая смола древних деревьев, теплый солнечный символ спокойствия. Малахит называют камнем перемен и обновления. А вот аметист связывают с ясностью головы и самоконтролем. Розовый кварц – с нежностью, принятием и любовью к себе. А бирюзу – с защитой и удачей в дороге. Справедливости ради нужно сказать, что реальную пользу из камней можно извлечь на физическом уровне в кабинете физиотерапевта или массажиста. В современной медицине и технологиях кристаллы широко применяются, например, кварц в часах или рубин в лазерах. А стоун-терапия, массаж нагретыми или охлажденными камнями, используется для расслабления мышц. Однако здесь скорее работает температура и механическое воздействие, а не магия или энергетика. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Екатеринбурге 18 часов.
1: Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. В Российском Союзе туриндустрии рассказали о состоянии россиян, которые пострадали в ДТП с автобусом в Турции. У туристов диагностированы ушибы и травмы легкой и средней степени тяжести. Пострадавшим россиянам оказывают поддержку туроператор и страховая компания. Российское генконсульство в Анталии сообщило, что водитель экскурсионного автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие. Пострадали 14 россиян, все они были госпитализированы. Туристы следовали на экскурсию из Кемера в Памуккале, пишет газета.ру. Лето на площади официально стартовало в Екатеринбурге. Площадь 1905 года подготовили к отдыху в летнем формате к 23 мая, как и обещали городские власти. На брусчатке установлены настилы из пластика, скамьи и навесы, которые должны защитить не только от дождя, но и от солнца. В начале июня лето на площади будет одной из локаций мотофестиваля движения, а в июле напротив мэрии должны появиться корты для падала, напоминает КП «Екатеринбург». Светящийся трамвай производства компании «Синара» сменил маршрут перед выходными. В начале этой недели состав уже передислоцировали в Северное трамвайное депо, и с пятницы трамвай перевозит пассажиров на маршруте номер 8, который соединяет Уралмаш и ЖБИ. В начале недели именно на этом маршруте проходила техническая обкатка состава. До своего переезда в Северное трамвайное депо новый трамвай от «Синара» перевозил пассажиров на маршруте номер 18 между Юго-Западом и Екатеринбурга и районом Шарташа. Количество рейсов из Екатеринбурга в Китай вырастет с начала лета. Уральские авиалинии с 6 июня увеличат частоту полетов до 8 раз. Решение объяснили в том числе высоким спросом на это направление среди путешественников. По 2 вылета в Пекин запланировано по понедельникам и четвергам, а в субботу самолеты в столицу Поднебесной будут отправлять 3 раза. Полетная программа будет действовать до 25 октября, пишет «Коммерсант Урал». Чемпионат мира по хоккею с мячом отменили из-за того, что в соревнованиях не будут участвовать сборные России и Белоруссии. Причиной в Международной федерации бенди назвали финансовые проблемы. В начале 2027 года не состоятся как мужской, так и женский турниры. Шведская федерация хоккея с мячом при этом предложила в этой ситуации проводить соревнования раз в 2 года. Агентство ТАСС напоминает, что сборные России и СССР являются самыми титулованными в истории чемпионатов мира по хоккею с мячом. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: снега.
1: Для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
2: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Встречайте! Неодушевленное существительное женского рода «инвектива». Звучит почти как название какой-то рок-группы. Но на самом деле «инвектива» – это резкое, обличительное высказывание, жесткая критика или оскорбительная речь. Проще говоря, когда человек уже не спорит спокойно, а начинает словесно атаковать. Слово пришло из латинского «invectiva oratio» – «бранная речь». И она, между прочим, была еще в Древнем Риме. Нужно было как-то находить аргументы против соперников. Сегодня «invectivu» можно встретить где угодно – в рэп-баттлах, в жестких интервью, в литературной сатире и особенно в соцсетях после спорной новости. Но есть нюанс. Хорошая критика объясняет, а вот «invectiva» чаще бьет по эмоциям. Так что если в споре вам внезапно захотелось перейти, да ты вообще, возможно, это уже не аргумент, а чистая инвектива. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Екатеринбурге 19 часов.
1: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Студенты из Старобельска переведены на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Тех, кто проживал в общежитии, атакованном беспилотниками, но не пострадал, уже отправили домой. Учащихся младше 18 лет направят на восстановительное лечение в детские оздоровительные центры, которые находятся в ведении министерства, пишет агентство ТАСС. Также спасатели сообщили еще о 6 погибших, которых обнаружили под завалами. Таким образом, количество жертв к вечеру субботы выросло до 18. В Свердловскую область идут дожди. Их в регион на следующей неделе принесут атлантические циклоны, которые окажут максимальное влияние на погоду. Как рассказали в Уральском гидрометцентре, до сих пор дождей в мае было недостаточно. Только на Крайнем Востоке и местами на Крайнем Юге Свердловской области осадков набралось от 65 до 87%. На остальной территории региона не выпало и половины месячной нормы. Вечером в субботу в Екатеринбурге прошел короткий ливень с грозой. Завтра грозовые дожди вероятны в большей степени на севере Свердловской области. В Орске сегодня стартовал Большой Уральский трейл. Это беговая эстафета по треку Большой Уральской тропы. Проект рассчитан на 50 дней и охватывает дистанцию в 2300 километров от горы Полковник до перевала Дятлова. Участниками Большого Уральского трейла стали 22 человека. Это спортсмены, 3 атлеты, ультрамарафонцы и трейлранеры со всей России. О старте Большого Уральского трейла в своих соцсетях сообщила губернатор Свердловской области Денис Паслер. Необычное спортивное событие – еще и способ показать первозданную природную красоту регионов, в том числе нашей Свердловской области, написал глава Среднего Урала, пожелав участникам выдержки, удачи на маршруте и красивого финиша. Между Сочи и Сухумом к началу курортного сезона увеличат количество комет. Рейсы скоростного судна будут по пятницам и воскресеньям. Как пишет Интерфакс, морские рейсы возобновили с 15 мая. В первоначальном расписании были запланированы выходы во вторник и пятницу, но в итоге график движения комет сместили на уикенд, пишет Интерфакс. Во Франции лиса украла у супружеской пары шары для игры в питанг. Установка видеонаблюдения показала, что увесистые предметы утаскивает лисица. Ее добычей оказались 19 шаров, и в доступе у зверя остается еще один. С его помощью французы надеются вернуть все украденное имущество, прикрепив на оставшийся шар для питанга геотрекер, пишет газета.ру. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.
4: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Давайте сегодня поговорим о похвале. И почему для нашего мозга она, ну, практически как энергетик, что ли. Когда нас хвалят, мозг вырабатывает дофамин, нейромедиатор удовольствия и мотивации. Именно поэтому после обычного «молодец» у человека может реально подняться настроение и появиться желание стараться дальше. Причем мозг реагирует не только на глобальные достижения. Иногда фраза просто «классно выглядишь», «спасибо, что помог» или «ты круто справился» работает сильнее, чем очередная чашечка кофе. Интересно, что похвала особенно важна детям и подросткам. Исследования показывают, что поддержка влияет на уверенность и способность легче справляться со стрессом. Но и взрослые недалеко ушли. Нам всем важно чувствовать, что нас замечают. Но есть нюанс. Мозг лучше реагирует на конкретную похвалу. Не просто «ты супер», а «ты очень спокойно решил эту ситуацию» или «у тебя классная подача». И да, себя хвалить тоже полезно, разумеется. Потому что если ждать одобрения только извне, можно годами не почувствовать, что вы вообще-то уже и молодец. Так что сегодня попробуйте простую вещь – искренне похвалить кого-то рядом. Есть шанс, что человеку это запомнится намного дольше, чем вы думаете. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 вечера.
1: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
0: Новости.
2: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 одиннадцатиклассников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч одиннадцатиклассников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня девятиклассники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы, средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Реклама.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Прогноз погоды.
2: Завтра, в воскресенье, 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Банк России и Минцифра обсуждают включение всех банков в так называемые белые списки. Нахождение в них позволяет сохранить работу сайтов и мобильных приложений при ограничениях мобильного интернета и даже связи. Идеальная и правильная ситуация, когда все кредитные организации, имеющие лицензию, включены в эти белые списки, заявила на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она добавила, что продолжит диалог, который ведет с Минцифрой. Также Банк России планирует сделать работу банкоматов и платежных терминалов, возможной даже при отключении мобильного интернета. Спасатели объявили в Свердловской области штормовое предупреждение. В воскресенье 24 мая в регионе будет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. Уральцам традиционно напоминают о соблюдении правил личной безопасности. В сильный ветер стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и держаться подальше от строительных заборов. Водителей просят не парковать машины под деревьями. Также уральцам напоминают, что во время сильного ветра нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. 40 пунктов ОГЭ и ЕГЭ готовы принять выпускников в Екатеринбурге. Итоговую аттестацию в уральской столице в этом году будут проходить почти 7500 11-классников. Всего на Среднем Урале 9 класс в этом году заканчивают около 55 тысяч подростков, а выпускаются из школ 18 тысяч 11-классников. ЕГЭ по всей России стартует с 1 июня. 2 июня 9-классники пишут первый ОГЭ по математике, сообщает КП Екатеринбург. И в продолжение этой темы средняя стоимость школьного выпускного составляет от 20 до 50 тысяч рублей на человека. Статистику приводит газета «Ру». В сумму входит аренда площадки, банкет с кейтерингом, ведущий, диджей и шоу-программа. В ивент-агентствах уточняют, что стоимость площадок и услуг артистов осталась на уровне прошлого года. Сильнее всего при этом подорожали еда и транспорт. Самая крупная и мощная версия ракеты Starship компании SpaceX взорвалась во время приводнения в Индийском океане. Это произошло в субботу после выполнения успешного тестового полета. Взрыв входил в план SpaceX, и он подтвердил приводнение, сказано на странице компании в соцсети X. Также опубликованы и кадры приводнения. Запуск состоялся с площадки Starbase в Техасе. Ракета несла 20 макетов спутников Starlink. Запуск ракеты откладывали до этого несколько раз, напоминает РБК. Официальный доллар на выходные 71.21, евро 82.54.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра, в воскресенье 24 мая, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16 градусов, днем плюс 27, плюс 29.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

океан. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой, кто не первый, тот.

0: Наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интереснее.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Радио «Лето». 98.9 FM.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тысяч.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: 21% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

8 лет FM. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.